0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

отсекаю поэзию. Ни скальпелем, ни образу, и там тебе не достануть. Ни словниковой цукровостью. Экзистенция верша твоего, экзекуция фразою. Ты не рука души, не ровность у этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное, а бы як вуз прямаем вершами норны, все накручиваем сенс, небо брудно палочки ватные, и шукаем без конца выйти у словы просторные.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7. Украина нанесла удары беспилотниками по Белгороде и Ростове-на-Доне. Команда фестивалю белорусской музыки «Грай» принимает заявки на конкурс для молодых выконавцев. На Гомельщине нашли редкий гриб, который не фиксировали больше за 60 годов. У студии Анжелика Ляльковская. У ночь на 25 липня Белгородская область и город Белгород подверглись атаке украинских беспилотных летальных аппаратов. По водле выконавчего обовязки губернатора Александра Шуваева у городе отбылись пожары и были пошкоджены некоторые объекты. Так само поведомляется про потерпелых, однако их колькость официально не удокладняется. У той же час украинский мониторинговый проект поведомил, что под ударами могли пынуться логистичные склады и объекты энергетичной инфраструктуры. Официального подтверждения этой информации нема. Про атаку так само поведомили у Ростове-на-Доне. Керовник города подтвердил факт атаки беспилотников, але подробязности не раскрыл. У социальных сетках з'явилось видео с пожаром у одним из районов города. А кроме того, у Энгельсе Саратовской области отбылся буйный пожар у районе войскового аэродрома. На момент з'явлення повідомлення не було підтверджено, що пожар став виником атаки безпілотників. Місцеві жихари повідомляли про згорання одного з будинків, а влади офіційно не підтвердили атаку. Команда фестивалю белорусской музыки «Грай» принимает заявки на конкурс для молодых выконавцев «Заиграй на грай». Переможца отримает возможность выступить на одной сцене за артистами сёлетнего фестивалю Лявоном Вольским, группами «Джей Морс», «Дитюки», «РСП» и «Дай дорогу». Как можно долучиться до конкурсу, рассказывает соорганизаторка фесту Инес Сянкевич.
3: До 30 липня можна подати свою заявку. Є у наших соцсетках Google форма, яку треба заповнити. У нашому телеграм-каналі пишемо ми про усіх удільників «Заіграй на грай». Після оберемо 10, і з 10 вже буде вибирати народ, народне голосування.
2: Народное голосование на каналах фестивалю будет ладиться с 1 по 19 жнивня. На наступный день, 20 жнивня, будет названо переможца, який и выступит на імпрезі. Сёлета фест «Грай» отбудется у пятый раз. Его ведучими станут Марина Савицкая и Валер Руселик. Подея пройдет у Варшавском клубе «Небо». Науковцы Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси поведомили про уникальную находку у Житковицком районе. На территории Национального парка Припятский доследчики выявили дубовый трутовик – вид грибов, а пошняя официальная находка якого у Беларуси датуется аж на 1963 годом. Дубовый трутовик растет на живых и отмерлых дубах, а так само на поваленных стволах. Ён не ядомый, однако мае великое значение для лесной экосистемы, бо удзельнічае у натуральным раскладанні драўніны і вяртанні пажыўных рэчываў у глебу. Паводле навукоўцаў, пладовыя целы гэтага грыба з'яўляюцца не кожны год. Таму нават калі грыбніца працягвае жыць унутры дрэва, сам грыб можа доўгі час заставацца незаважным. Новая знаходка сведчыць пра высокую прыродную каштоўнасць дуброў палесся і важнасць іх захавання. Больш навінаў на сайте і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
2: Сегодня у нашем помежном регионе чекается первоважно воблачное надворье. Температура поветра у день досягне каля 24 градусов тепла. Опадков не прогнозуется.
0: Радио Рация. Первое. Трансграничное радио FM.
4: Знатнемна и Борозина.
5: Польский программ на фалях белорусского радио «Рация».
6: Вітам панства в програмі «Знаднемна і Баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмавяме о спотканню молодих поляків з цілого свята в Варшаві. А о чим ще услышимо в програмі? Конкурс «Кучці» Сергіюша Пясацкєго.
7: Був бравуровий, одважний.
6: Фестиваль культури білоруський «Тутака».
7: Подлаще повинно в тому учасничать, є спадкобірцем тієї культури.
6: Otwarcie wystawy Jerzy Giedroyc, Gra o Polskę.
8: Zebrał nas tutaj człowiek wyjątkowy, wybitny redaktor, publicysta, wydawca, filozof polityczny oraz niezależny i niepokorny myśliciel.
9: Wyszedł Jose łączkę kosić, słonko świeciło, przyszło do mnie z jagodami, dziewczę jak miło. Nazbierała jagód dzwon, pójdę aż jutro ci dom, dom ci jagód do dzwonecka,

0: Послухайте, это было так. Спочатку Александр Лукашенко выкинул с краины сотни тысяч людей. Затем запросил на працу в Беларусь узбекских рабочих. Затем з'явилися проблемы. И спочатку Александр Лукашенко довольно резко отреагировал на видеозворот узбекских рабочих, которые поскаржились на низкие заработки в белорусских колгасах. Мовляв, не подобается, едьте зарабатывать в Россию. А уже на этом тыдні он обвинуватил в проблеме самих белорусов, яким пораил працевать за троих. Эти слова фактично стали признанием вострого дефициту працовных рук в Украине. Чи саправды притягнение працовных мигрантов из Узбекистана здольное вырашить кадровую проблему белорусской экономики? Про это Анжеліка Ляльковская погутарила с былым политвязнем и старшинем Белорусского конгресса демократичних прав союзов Александром Ярашуком.
1: Чому гэтым разам у Беларусь запросили менавіта узбекских рабочих?
2: Я памятаю тыя часы, калі на пачатку 60-х, калі у нас насельніцтва было столькі ж, сколькі і ў Узбекістане, а зараз у нас больше, можа, крыху за 8, а там 37. І динаміка, імклівая динаміка развіцця, непаранальная з нами, добавляє істотна Узбекістан і гэтая калічнасці сприяли тому, что некие политические контакты на уровне с керавництвом Узбекистана отбываются. В черговый раз хочется кого-то заманить и иметь на увазе, как меньше дать грошей, то тогда включается вот эта риторика братерских народов.
1: Ці сапраўды Лукашенко верить, что Беларусь подается краіне мары для узбекских працоўных мигрантов?
2: Хутчэй за ўсё, ён до конца и сам не усведомляў, что гэта зусім не той Узбекістан, які яму уяўляўся у савецкія часы. Насамрэч, мы ж ведаем, што заробкі там не вельмі істотна адрозніваюцца ад нашых, таму што у нас такое ўяўленне з савецкіх часоў, што гэта некія дзікія народы, дзікія плямёны там жывуць першабытным яшчэ нейкім строем і нічога не маюць, яны будуць радыя трапіць сюды ў цывілізацыю, рады вось гэтым нават рамстан даляраў. А гэта ўсё не так.
1: А ці навогул з прыцягненнем працоўных мігрантаў, ці змогуць беларускія ўлады вырашыць праблему адсутнасці рабочых рук?
2: Напевно, с пункта гледжання и политичного, и экономичного, ситуация потребует некие заходы робить, потому что демография у нас наигоршая в Европе, и то, что проблема працовных ресурсов будет только обвастраться довочно, ось треба вырашаться неким чином. Конечно, это питание легко не может вырашаться, потому что я так сам сказал, когда я не думаю, что ось приедут сюда узбеки, главным чином это молодые узбеки, которые едут для того, чтобы заработать добрые гроши, чтобы утримливать семьи. А где у тих белорусских колгасах добрые заработки? По-перше, узбеки молодые, навод уже не ведают, что такое колгас. На усёй постсоветской просторы никто не ведает, туркмены не ведают, что такое колгас. А тут их сюда запрашают. И, конечно, коли навод яны будут платить, сколько обяцали, возникает питание, как будет реагировать мясовое насельництво, мясовые колгасники, которые там работают, а проблема будет існаваць.
1: А те навогул с притягнением працовных мигрантов, чи смогут белорусские улады вырешить проблему отсутности рабочих рук?
2: Мы можем констатовать, что человек больше за 30 год керовал краиной для того, чтобы привести зараз вось ее в такой стан. Мы ведаем, как ранее закрывались эти проблемы про Россию, про ее допомогу. И шло финансование по разных границах, допомога, субсидии. Россия зараз безнадежно загрязла в войне. И мы бачим наступство экономичное тянет, это авантура военная для России. Я заходжу с того, что все проблемы, в том лику и працовных ресурсов для белорусы, для Беларуси будут обвастраться. И при этой владе яны не будут вырашены.
0: З Александром Ярашуком, старшинем Белорусского конгресса демократичных прав союзов, былым политвязнем, размовляла Анжеліка Ляльковская.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Российские регионы этой ночью снова опынулись под атакой беспилотников. Игорь Лосик рассказал про бунт у Новополоцкой колонии. Александр Миленкевич святкует свой день на родину.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: У ночь на 25 липеня некалькі российских регионов опынулись под атакой беспилотников. У Белгороде, поводле местовых уладов, узникли пожары, пошкоджены шерох объектов, есть потерпелые, их докладность покуль не называется. Украинские крыницы стверджают, что мэтами могли быть логистичные склады и энергетичная инфраструктура. Про выбухи и пожар так само поведомляются у Ростове-на-Доне. Местовые улады подтвердили атаку беспилотников, але без подробязностей. Тем часом у Энгельсе Саратовской области отбывся буйный пожар каля войскового аэродрома. На момент публикации улады не подтвердили, что он стал выником атаки украинских дронов, хотя незадолго до этого у регионе обвещали погрозу беспилотников. Былый политвязень Игорь Лосик заявил про бунт, який, поводле его слов, отбылся в осень 2025 года у Новополоцкой колонии. Про гэта он поведомил у социальных сетках после своего вызволения. Поводле Лосика причиной стало деяние одного из осужденных, який супрацовничал с администрацией колонии, а просто кажучи, был стукачом. Іншие зняволеные выступили супраць вязнев, які допомагали администрации. Лосик стверджає, что зняволеные сбили нескольких таких стукачов, разбили телевизоры и пошкодили частку обсталявания колонии. После этого в установу прибыла проверка департамента выконания покараний, а частку удельников протесту, по водле слов Лосика, перевели у иншей колонии и призначили им додатковые термины. Сегодня, 25 липеня, свой день на родину означает белорусский политик, громадский деяч, историк и краязнавец Александр Миленкевич. Ему исполняется 78 годов. Он родился в Городне и шмат годов занимался историчной спадщиной города. Был одним из инициаторов захования городенских помников истории. Занимался обновлением стародавних вежевых годинников на фарном костеле. В 2006 году Александр Миленкевич стал одним кандидатом от демократичных сил на президент выборах у Беларуси и отримал премию имя Андрея Сахарова Европейского парламента за свободу думки. У опошний год Александр Миленкевич перенес тяжкую операцию и зараз проходит реабилитацию. Радио Рация долучается до всех віншаванняў, якія сёння гучаць у адрес Александра Миленкевича, и жадаю ему хутчэйшага выздоровлення. У городку на Падляшшы сёння рыхтуецца да аднаго з галоўных беларускіх культурных святаў рэгіёна – міжнароднаму фестывалю «Сяброўская бяседа». Музычная сустрэча адбудзецца ў амфітэатры пад вадасховішчам у Зарачанах. Пачатак праграмы о 17 гадзіне. Фестываль ўжо шмат гадоў збірае выканаўцаў беларускай музыкі, народныя калектывы і гледачоў з Падляшшы і іншых рэгіёнаў. У праграме выступы мясцовых гуртоў, гасцей з Польшчы, а таксама канцэрты вядомых выканаўцаў. Арганізатары запрашаюць на вечер музыкі, танцу і сустрэч, які павінен стаць святам беларускай культуры і шматкультурнай спадчыны Падляшча. Уваход на мерапрыемства бясплатны. Фестываль адбываецца таксама пад патранатам Радыё Рацыя. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў першай палове дня пераменная воблачнасць, пасля поўдня больш праясненняў, ападкі не прагназуюцца. У найцяплейшы момант дня чакаецца 23-24 градусы цяпла. Вецер заходні слабы да 2 метраў за секунду, ціск нязначна вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Граница с рацией.
1: Что у нас на годиннику? 11:29 у Белоруссии, 10:29 у Польши. А на белорусско-польском помеже воблачно, переменная воблачность. После полудня больше прояснений, опадки не чекаются. В найтеплейший момент дня побачим на термометре 23-24 градусы. Вечер заходний, слабый, до 2 метров на секунду, а тиск выше за норму. Вечером и ночью невеликая облачность и без опадков, плюс 16 градусов вечером, 14 ночью, 11 градусов тепла на раницу уже в неделю. Анна Шайковская и афиша на сегодня.
2: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: Афиша культурніцьких подій на виходні 25 і 26 липня. У суботу 25 липня амфітеатр ля водосховища Заречане, що у Городоцькій гміні, стане місцем зустрічі аматорів музики, традицій і шматкультурної спадщини регіону. Тут відбудеться 26-й міжнародний фестиваль «Сябровська бесіда», одна з найважніших культурних подій у регіоні, якая прасовує фольклор і культуру білоруської меншості на Подляшше. Початок о 17-й годині. У Чаромсе стартовал 31-й этнофестиваль многих культур и народов. У субботу 25 липня с 10 годины начнутся майстер-классы по ремеслах, кулинарии и танцах, а 11:30 будет можно поглядеть спектакль «Брыдкое качане» в выполнении театру «Чрево», а 12:30 ансамбль «Горина с Украины» представить ритуал сбору ягод. Отбудется так само показ фильму «Человек с пушчи. Расповед борового дяда», документального фильма режиссера Малгожаты Шишки, авторская встреча с режиссеркой и героем фильма. Отбудется выстава и презентация фильмовых этюдов под заголовком «Обрат становится уличным перформансом» Эльжбеты Дюк и Кшиштофа Реника. А в 18-й године на великой сцене пачни концерт. У неделю 26 липня с 10 годины начнутся майстер-классы, а 13:30 начнется показ фильму «Привели нас сюда песни ваших батьков» у режиссерии Петра Лозовика и концерты гурта «Жемерваца» студии «Водау». А 15 године начнется авторская встреча с Петром Брысачем «Пасне Бурят». Это только некоторые из фестивальных пропонував. У Орлі проходить фестиваль габрейської культури «Шалом, не глядячи ні на що». У суботу 25 липня о 13 годині почнеться кулінарний майстер-клас з Ганною Мочедловською, Вассерштейн і Доротою Мєрляк, а 15 майстер-клас з Паулом Хролом з габрейського клубу під назвою «Вивучайте значення габрейських імен і пишіть своє на іврите». Шостий фестиваль по між віршами у Супраслі. У суботу 25 липня о 15 годині на Ринковій площі узнікне завулок поета у перформативна постановка, заключна частка поетичних акцій під відкритим небом на вулицях Супрасля. Актери розвітаються з публікою фестивалю під відкритим небом віршами видатної поезії. О 20 годині у театрі «Віршанін» почнеться спектакль «Бог не женський». У неделю 26 липня отбудется финал фестивалю, а 20-й године у театра «Вершалин» начнется камерный концерт Юстины Стечковской. Белостоцкий осередок культуры запрошает долучиться до акции «Лето в городе». У субботу 25 липня о 21:30 начнется кинопоказ «Под открытым небом». Побачим фильм «Блеск диамента смерти». Показ отбудется на площади перед Бок. Чехам, что по улице Легионовой. У неделю, 26 липня, 14 године, начнется музычная казка Украине «Мумий тролляу» у итальянским павильоне у Палацы Браницких, а у выпадку несприяльного надворья у музычной кавиарни «Фама», что по улице Легионовой. А в 18 године начнется концерт «Триа Ирака Глыка» с уделом Хакина Сосы. Концерт так само запланованы у итальянским павильоне у Палацы Браницких, а у выпадку несприяльного дворя так само перенесется у музычную кавиарню «Фама». У субботу 25 липня у Белостоку ладзяць городский квест «Белосточек». Прыйдзе ён, вядома, у районе «Белосточек». Можна будзе пазнаёміцца з гісторыяй і сучаснасцю гэтай часткі горада і выйграць прыемныя прызы. Пачатак о 11 гадзіне, месца збору на плошчы ксяндза Сопоцькі. Беларускі хаб «Новая зямля» ў Беластоку запрашае ў нядзелю 26 ліпеня на сустрэчу з Аксанай Прус, яркай прадстаўніцай беларускай культуры ў Беластоку, кіраўніцай і заснавальніцай ансамбля народнага танца «Вянок». Аксана Прус уже шмат гадоў актыўна захоўвае і папулярызуе беларускія народныя традыцыі праз танец. Дзякуючы ёй, дзясяткі людзей у Беластоку і наваколлі знаёмяцца з прыгажосцю беларускага фальклору, вучаць традыцыйныя і сцэнічныя танцы, адчуваюць дух беларускай культуры і перадаюць яго далей. Будзе можна даведацца пра шлях Аксаны ў беларускім народным мастацтве, пачуць гісторыю стварэння і развіцця ансамбля «Вянок», пазнаёміцца з рэпертуарам калектыву, задаць пытанні і паразмаўляць у нефармальнай атмасферы, даведацца, як далучыцца да ансамблю. Пачатак сустрэчы о 15 гадзіне ў «Чэлтайм-клабе», што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку.
2: Афіша. Культурное житё региона сегодня.
1: Белосток и Подляшье.
2: Радио Рация.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши полдень. Беспилотники атаковали еще один склад «Вальдберрис». Александру Миленкевичу исполнилось 78 годов. На Подляшши проходит этнофест. У студы Анжелика Ляльковская. 1613 день российско-украинской войны. Беспилотники атаковали еще один склад «Вальдберрис», на этот раз у Екатеринбургу. Там видовочцы убачили дым после атаки. У пресс-службе «Вальдберрис» заявили, что на объекте была проведена своечасовая эвакуация супрацовников в соответствии с потребованиями безопасности. Нагадаем, ранее поведомлялось про атаки на другие логистичные центры «Вальдберрис» у Майсковской, Тамбовской областях, а так само у Краснодарском крае и Ставропольском крае. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поводле звестак украинской разведки Россия рыхтует на осень новую масштабную хвалю мобилизации. Поводле его слов, теперь российская армия губляет на фронте больше войскоцев, чем поспевает набрать.
3: Россияне втрачают на фронте больше своих військових, ніж набирают, а Путин ще збирається збільшувати атаки і розширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі в штурмах. Маємо превентивно від цього захищатись на всіх рівнях, на фронті, у наших далекобійних санкціях, також у мідстрайках, у нашій дипломатії і, звісно, у спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя, хто здатен наблизити мир.
2: Президент України Володимир Зеленський так само заявив, що поводле звісток української розвідки і міжнародних партнерів, Росія рихтує новий масірований ракетний удар по території країни. Керівник держави закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Зеленський так само звернувся до західних союзників з просьбою поскорити поставки сродків супротиповітряної оборони і виконання раніших домовленостей. Правоборонний центр «Весна» заявив, що в Білорусі не відбувається зменшення репресій, не глядячи на такі основи у обґрунтуваннях некоторих адмов білорусам у міжнародній обороні у Польщі. Польське управління по справах заміжників посилається на статистику «Весни» і означає, що кількість відомих випадків переслєду удільників протестів знизилася у порівнянні з 2020 годом. Правоборонці відказують, що гэтай лічбы не свідчить про поліпшення ситуації. Поводле їх переслід просто змінив форму і він став більш закритим і часто відбувається поводле інших артикулів. Юристка «Весны» Вика Руденкова заявила, что каждый день у Беларуси репрессуются десятки людей, а политичные зняволенные застаются под погрозой тиску и катаванию. Правооборонцы подкресливают, отсутность новых присудов по особных артикулах не означает безпеки, бо переслед протягивается иншими способами. Сегодня, 25 липня, свой день на родину означает белорусский политик, громадский деяч, историк и краязнавец Александр Миленкевич. Ему исполняется 78 годов. Он родился в Городне и шмат годов занимался историчной спадщиной города. Был одним из инициаторов захования граденских помников истории, занимался обновлением стародавних вежевых годинников на фарном костеле. В 2006 году Александр Миленкевич стал одним кандидатом от демократичных сил на президентских выборах у Беларуси и отримал премию Европейского парламента за свободу думки. У опошний год Александр Миленкевич перенес тяжкую операцию и зараз проходит реабилитацию. Радио Рация долучается до всех віншаванняў, якія сегодня гучать у адрес Александра Миленкевича и жадая ему хутчэйшага выздоровления. А у Чарумсі на Подляшши сегодня протягивается этнофест, який уже 30 годов збирает аматоров этнічної музыки, народной культуры и традиций. Сегодня, 25 липня, у программы фестивалю концерты, майстер-классы, презентация народных ремёстваў, сустрэча с творцами, выставы и кинопрогляды. На сцене выступают музычные коллективы с Польши и замежжа. А в субботу 26 липня организаторы запрошают на черговые концерты, культурные мероприемства и кермаш народных вырабов. За 30 годы фестиваль стал одной из самых ведомых фолковых подей у Польши и одним мероприемством такого масштаба на Подляше. Головная идея фестивалю – показать богатство разных культур и заховать традиции. Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня в нашем помежном регионе чакается переменная облачность без опадков. Дзённая температура по ветру складе каля 24 градусов тепла. У вечера слупки термометра опустятся до 15 градусов. Опадков не прогнозуется, тому надворье будет сприяльным для прогулок и отпочинку на свежем поветре.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
4: Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце размову с Альгердом Бахаревичем.
6: Доводится коммуниковать со своими перекладчиками. Приходится, например, с Яной Берматович, которая переклала книгу «Собаки Европы».
5: Літаратуразнаўца Беата Сівік рыхтуе артыкул про поэтку Насту Кудасову.
7: Самое важное, что кожны знойдзе у гэтай паэзіі нешта для сябе.
5: А таксама рецензію на книгу Олега Минкіна «Мяне тут не было».

0: все с литературой.
1: С белорусской книгой про вакации. Что варто взять под древо, каб лепш зразуметь других иншоземцев. Творчасць Насты Кудасавай, одной из самых вядомых сучасных поэток белорусской эміграции, доследуе и просто любить профессор Беата Сівік с католицкого Люблинского университету.
2: Мне кажется, что коли прочитаешь сборники лирика «Я протягиваю тебя, мое не вымамля», одразу чуешь, что эта поэзия вельми лиричная, эта поэзия полная зместу и полная разных сенсов, что она не так простая до интерпретации. Самое важное, что каждый знойдет у этой поэзии нечто для себя. И это важно с перспективы читача, потому что ну, для кого пишет автор, но пишет для своего читача, и когда знойдет такую особу, хотя одну, которая его разумеет, это просто есть сенс творчества, принамсі я так думаю. І як почалася моя історія з поезією Насти Кудасової, того, що я просто купила зборник лірика, і це був перший зборник Насти Кудасової, з яким я знайомилася. Зборник, який був видадений, поскільки я пам'ятаю, у лютому того року. І прочитала ці протестні тексты, протестные верши. Они мне вельми сподобались, хотя, вядома, проблемы, которые они закранали, вельми серьезные. Але то, у який способ я на их представила, это чудовные метафоры, это образы древ разных, это вязь, это поравнание человека до древа, проблема исторической памяти, то, что отбылось ранее у Беларуси, и чему зараз мы встречаемся с такой тяжкой политической ситуацией. Все то я на у такой коротенькой лиричной форме мог потрапить переказать. Это просто на польской мове мы говорим, что это пункт поведяны. Просто есть глубокий сенс, скрытый у поэтичном слове. И это свечит несомненно про мастацкую вартость этой поэзии. И после этого сборника лирика познайомилась со сборником «Мое не вымовля». И ну, я была зачарована просто с места этих текстов, этим чудовным лиризмом, этими разными способами показу того, чем есть самотность. Кто такой одинокий человек и чему мы бываем одинокими и ну и снова, это символика, которая там появляется, метафоричность, это мощная, это фольклорные навык и контексты, это культурные, религийные контексты, там много этого. И, может, еще не все мне удалось там синтерпретовать, але, напевно, этих разных интертекстов, которые важны с перспективы не только белорусской литературы, але и сусветной литературы, важные и я не сумеваюся, что великая будущая перед поэтессой, потому что она вельми добра сочит за жизнью, она мает тут вельми цікавые темы и способы их показу. И на политическом уровне, и на таким экзистенциальном уровне, але у большинства ейных текстов ну, есть просто надея, есть некий там свет, который отханяет этот мрок, эту темру и и у тем так сама вартость, что мы маем, ну, ведаем, у яким свете мы живем, якая речаисность на вокал нас, але, ну, это вартость так сама человека, что потрапить у таких складанных житевых обставинах исти далей. И их это самое важное в этой поэзии, принамсі для меня. Про что пишет Наста Кудасова у сборнику «Мое не вымовля», потому что я так сама мать, так сама мела тут ну, такие моменты в жизни, когда бывало тяжко. Але дякуючи людям, дякуючи так само неким обставинам, але, напевно, і так само творчості, поезії, якою вельми люблю, чи у вохлі літератури, музиці, я змогла все то є переодолити. І дякуючи так само Насті Кудасовій, ну, я просто знаходжу велику приємність у цій зустрічі скрозь слово, дякуючи слову, поетицькому слову.
1: Наста Кудасова з'являється авторкой 7 зборников вершов «Листья моих рук», «Рыбы», «Мое не вымовля», «Весна в устном тесно», «Я протягиваю», «Побач» и «Лирика». Артыкул Беаты Сівік пра творчасць Насты Кудасавай будзе можна прачытаць у альманаху «Студыя Беларутэніст».

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Украина-российская война, удары у Каспийского моря, ровно 1500 дзён узняволення Гамельчук Тарас Машинскі. У неделю пройдзе развітанне со Светланой Курс. У студии с новинами Стась Дедерка. 1613 день войны. В акватории Каспийского моря дроны уразили судны, которые выкрестовываются для перевозки военных грузов из Ирана. Про это поведомил президент Украины Владимир Зеленский. Под удар трапили ракетный катер «Маланка», два подсанкционные грузовые судны, которые перевозили военные грузы между Ираном и Россией, а так само нафтоздобывающая платформа. Репрессию в Беларуси станом на сегодня признаны политическими вязнями 863 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4733 особы. Эта личба называет правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» повідомляє про 938 политических зняволених станом на сегодня, из них 127 женщинов. Ровно 1500 дзён узняволення Гамельчук Тарас Мачинский. Он был осужден за антивоенные деяния на 10 годов позбавления воли у колонии узмоцненного режима. У сюжете на правовладном канале обвинувачивался в передаче даденных об размещении военной техники и руху колену. Битва за урожай. Войсковые комиссары Городенской области вслед за коллегами из Менска накировались контролировать уборочную кампанию. Они наведали сельскохозяйственные предприятия Городенского, Ворновского, Зельвинского, Лицкого и Берестовицкого районов. Про это поведомила пресс-служба Министерства обороны. По поводу информации ведомства, комиссары поразмовляли с керовниками и працовными коллективами господарок, выехали у поле, знакомились с ходой работ по уборце урожаю. Как поведомляло выдание «Позерк», на селекторной нараде 21 липня Лукашенко распорядился накировывать у войска тех, кто дренно працует, порушая працовную дисциплину подчас уборочной кампании. Эти люди, по поводу его слов, повинны проходить короткую подрыхтовку и накировываться у войсковые подразделения, размещенные для украинской межи. Политик так само запотребовал накировывать чиновников на працу сельгасорганизации, пригрозивши за невыконание этих указаний службой у войску. Микроавтобус с белорусскими туристами разбился у Батуми. Два человека загинули, каля десятка отрымали ранения. Как пишет мясцовое выдание «Джария Таймс», микроавтобус сутыкнулся с легковиком, у вынику перекулился, и некоторые пассажиры вылетели из него. Травмованных доставили у разные клиники Батуми. Министерство замежных справ Беларуси заявило, что проверяет информацию. Министерство внутренних справ Грузии начало расследование. У Варшаве у неделю пройдет развітание со Светланой Курс. Близкий до родных письменницы Сергей Лабандеевский пишет, что згодно с волей Светланы ее тело отдадено кремации. Родные и близкие сябры имели махчимость развітаться с ее напередодне. На развітание будет присутничать урна с ее прахом. Просим устрыматься от фотоздымка у конец статы. Так само родные просят не приносить шмат кветок. Развітание отбудется 26 липня у польской столицы. От 14 години у костеля Святого Александра, а 15.30 у музея «Вольная Беларусь». Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах «Рации» в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про «Сагадину».
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: На белорусско-польском помежжу в ближайшую неделю невеликая облачность, без опадков, температура по ветру в ночи плюс 14-16, в день 27-29, выше за ноль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

Конечно, приемно, что шмат сябров подыходила, и так само просто некоторые люди нават ничего не брали там за донат, а просто донатили, и это так само классно, приемно. Особная была такая аттракция, скажем, это кошик с белорусскими присмаками, которые были передадены аккурат вот знакомыми из Беларуси. Там и зефиры, и халва, и витоша, и вельми користались попытом. Разобрали маль, что все, там одна витоша только засталася. И это вельми классный такой вайб, когда разумеешь, что вот тут у этой месте люди могут отчуть, почуть и смак, и гук, и все, что связано с Беларусью.

0: манифест.
1: Это перформанс, который несколько лет назад я придумал. Я его уже несколько раз проводил в Витебске, в Белграде и в других каких-то местах. Это такой перформанс, он может проводиться в любом месте. Ведь любое сообщество, оно имеет свои смыслы здесь и сейчас. Да? И в данном случае как раз мы активируем у человека то, что у него сейчас, да, то есть нам не важно его какие-то мысли, не там, да, какие-то такие умствования. Человека волнует вот эти три вещи, это сейчас. И вот это все как бы люди фиксируют. И интересно наблюдать, так, если антропологически, да, даже, что некоторые люди почему-то боятся писать, да, то есть кто-то не знает, что написать. То есть всего три слова, да, или там четыре. Поэтому это тоже какие-то победы. Некоторые вот детишек приводят написать, да, там некоторые дети. Там вот если есть очень классная, там, типа, мама, кот, Беларусь, да, кот, мама, Беларусь, такие надписи, да. Финалом этого всего является консервация, да, этого всего проекта. По сути, я беру черные краски и все это закрашиваю. И у нас все эти смыслы, они становятся некой матрицей, которая выглядит в виде черного квадрата. Для меня лично черный квадрат – это очень важная вещь, потому что последние 20 лет, да, занимаюсь темой Казимира Малевича. И я понимаю, что такое вот этот вот черный квадрат, и что это действительно аккумулирование, да, каких-то смыслов, тех, которые нам непонятны. Потому что черный квадрат, он не существует в природе, да, как предмет для изображения. То есть, ну, вот и весь перформанс. И его можно проводить везде, на любую тему, и разные сообщества по-разному реагируют. Я хочу сказать, что в Белграде я это проводил среди российских эмигрантов, и там люди писали смыслы, и меня больше всего потрясло. Здесь мне интересно, что так шутливо все, да, а там люди реально плакали. Плакать, что-то писали, приходили по 10 раз писать. То есть они так серьезно, они переживают гораздо более жестко, да, свою эмиграцию в Белграде. Ну, это интересно.
2: Где напроконцы усе гэтай гісторыі захоўваюцца гэтыя чорныя квадраты?
1: Первый чорны квадрат находится в Витебске, в коллекции Центра культуры. Там просто есть еще черный квадрат, который делали. Обычно один раз его продали с аукцион. Местные такие вот там, ну, за какие-то небольшие деньги, но кто-то приобрел, да. В этот раз мы не знаем судьбу его, да. То есть, может быть, если это нужно для фестиваля, да, и если им есть куда его деть, этот квадрат, потому что это квадрат как бы запечатанных смыслов этого дня, этих разных, совершенно разных людей. Некоторые знакомые друг другу, незнакомые. Либо это все будет передано организаторам, да, потому что это их идея провести этот перформанс, да. И, ну, они меня пригласили, спасибо вам большое за это. Либо это пойдет в нашу любимую коллекцию Дома творцев.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши. Война в Украине. Такаев закликал Путина заморозить конфликт. Тихановская подякала верховному комиссару ООН за увагу до политвязнял. Кировца автобуса спробовал вывести из Беларуси в Польшу коллекцию грошей. У студии с новинами Стась Дедерка. 1613 день войны. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев подчас открытой частки встречи с президентом России Владимиром Путиным у российском Омску закранул тему войны в Украине. Он заявил, что Казахстан разглядает ее как междержавный конфликт, отзначил, что природа этого сопротивления не совсем зрозумелая для многих краин и пропоновал разглядеть возможность его замороживания. При этом казахстанский президент несколько раз выказал становчую оценку деньням Путина, в том лику отзначил его, мовляв, дипломатичную гнуткость подчас недавних международных перемовов. Наприконце Токаев пропоновал вернуться до перемовного формату, який он назвал «Стамбул 2.0». Тем часом краины-удельницы Международного криминального суду проголосовали за отхиление Карыма Хана от посады головного прокурора. Причиной стали обвинувачения в сексуальных домоганиях, вылученные супрать Хана в 24-м годе. Он их отмовляя. Нагадаю, что у соковику 23-го году Международный криминальный суд на запад Минавита Хана выдал ордеры на арышт российского президента Путина и дитячего омбудсмена России Марии Львовой-Бяловой по поводу обвинувачивания в незаконной депортации детей из оккупованных регионов Украины в Россию. Репрессии в Беларуси. Подяку за принциповую працу по Беларуси выказала демократичная лидерка Светлана Тихановская, віншуючи Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правах человека Фолькера Тюрка с призначением на другий термин. Политик так само подяковала представнику ООН за увагу до белорусских политвязнев, прихильность до обороны правов человека и притягнение виноватых до отказности. По выниках голосования 24 липеня на Генеральной Ассамблее ООН Тюрк перепризначены на посаду Верховного комиссара по правах человека до 11 кастрычника 30 года. Мытники спынили спробу незаконного вывоза из Беларуси буйной партии старых банкнотов. Про это поведомила пресс-служба Державного мытного комитета. 37-годовый громадянин, кировца рейсового автобуса, кирохался с берестью в Варшаву, заявил, что не мая товаров, которые необходимо декларовать, однако при огляде особистых речей мытники знайшли у заплечнику мужчины кордонную скриню, у якой было 138 державных кредитных билетов разных номиналов и годов выпуску. Мытный эксперт вызначил, что 36 знакированных на доследование грошовых знаков относились до категории культурных каштовностей, бо они были выраблены больше за 100 годов тому. На опубликованных фото бачные банкноты часов Российской империи и Советского Союза межвоенного периода. У дочинения до мужчины распочатый административный процесс. Сегодня исполняется 126 годов с дня народжения белорусского письменника Миколы Целиша. Его на житевый творческий шлях, а так само проблемы белорусских литераторов вымушенной эмиграции стали одной из тем онлайн-лекции Ассоциации Белорусов Америки, просвеченной лёсом белорусских письменников в Злучаных Штатах. Доследчица белорусской эмиграции Наталья Гордиенко расповела про початок литературного шляху Миколы Целиша, его працу в Беларуси.
3: С 28-го года стал друковаться в разных периодиках. Працавал найбольш стала у часопісе «Паляўнічы Беларусь». Целіш в часе войны працавал у той самой белорусской газете, где и Наталья Арсеньева, и Владимир Дудицкий. Был довольно пленный для его час. В 43-м годе он выдал под псевдонимом Лесун книгу «На крыжи».
2: На прикладе эміграційного лёсу Миколи Целіша доследчица закранула проблемы, з якими сутыкаліся беларускія творцы ў выгнанні, якія застаюцца актуальнымі па сёння. Паводле Гардзіенкі, у перапісцы з беларускімі дзеячамі Целіш выказваў гатовасць вярнуцца на радзіму, але толькі ва ўмовах сапраўдных палітычных пераменаў.
3: Меў ўжо ўзрост 50-гадовы, мусіў знайсці хоць якую цяжкую фізічную працу. З Максіму Танку Микола Целіш нават уручыў ліст з апісаннем тых умоў, при яких ён згодны вернуться на радзіму. Сярод умоў было знішэнне тоталітарызму, уплыву Росіі ў Беларусі, сапраўдная незалежнасць Беларусі. Зразумела, што на такія умовы ніхто не мог на той час, не мог іх нават абмяркоўваць.
2: Наталья Гордиенко так само сгадала загадковые обставины смерти письменника. В 76-м годе Микола Целіш вышел из дома в американском Порт-Джервисе и зник без весток. Его на останки были изнойдены только про сгады, а особу удалось идентификовать у 25 гэтым годзе. Абставіны смерці дагэтуль высвятляюцца. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую нядзелю невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 27-29 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрея Степанюка.

0: Сегодняшнее споткание с польскими вершами закончим перекладенным Андреем Хадановичем вершам, який мае захоловак верш. И песняй, якая называется «Няма на свете таких мест». А усё это для того, каб дали вы пасля закончения программы волю своей фантазии и поплыли з ёю месцы, где вы николи дагэтуль не были. А я, Андрей Степанюк, почекаю, як вернете ся и споткаю ся с вами у поэтичных роздумах про стыдень.
1: Войтех Банович, верш. Я знайшов верш, якому ўжо 20 гадоў. Няўжо сапраўды мой? Хацелася б, але той, хто яго напісаў,

У эфиры Белорусского радио «Рация», что ты дневная передача серии «Спадляша родам. Месце, падзеи, люди». При микрофоне Анна Шайковская. Сегодня узгадываем трагичные падзеи с выше 80-годовой давнины, пацификацию вёски Папоўка у сегодняшней имени городок под Белостоком. У 1943 годе гестапо с Белостоцкой округи, а первое за все его подразделение Н на Хрихтен Абтайлунг ладить акции с уделами своих агентов. У красовику накировали у партизанский отряд агента Евгена Бивойно, мянушка Король 32. Потрапил он до отряда по рекомендации одного из партизанов без згоды командира. После трех месяцев активной деятельности у отряда Бивойно зник, а у лесе з'явились немцы. Не отрымалось им потрапить на партизан. У выніку почали карные деяния, удачинение до жыхароў вёски, якая допомагала партизанам. Распавядаюць Вера Тарасевич з гарадка и Владимир Денисик з Валілаў.

Речку спалили, вывезли народ, посадил все до самохода, загнал. А Лиза, такая девчина, было 12 лет, через окно выскочила, корж бесу. Немец подобно бачил, але ни снир. И она одна осталась. И заангажировал, где едем? Бо был по-польску, говорил шваб. Завезем вас на працы до Германии, до вагону за стаси валил. И заедете на немецкие терены, на господарство, будете працовать. Але ехали, ехали шоссой. И не скручивают на стацию, але скручили худшей под стацию на городок Танцментаж. Люди начали емчать, бо бачили прощетку. И в этом часе, как мы лялися с фурами, бо с вёски были люди, чули енк и шум, плач. И на Поповце уже был организованный человек за городка. Немцы засмучили, выкопал великий дол. И мусил завалить, стоять при этом, засыпать, которые живые особы, дети не стреляли. Попихали в яму, а гэты засыпал. Так пришел, рассказывал, то захворел гэты человек. И вы знаете, что я так себе подумал, где был Бог? То же это дитя было невинно, то что она. И гэты, сказал, земля ворушится, а я сыпу. Вот такое было в жизни людей.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я година у Беларуси, 18-я у Польши. Украина-российская война, удары у Каспийском море. Ровно 1500 дён у зняволення Гамельчук Тарас Мачынскі. У неделю пройдет развитание со Светланой Курс. З новинами стась Дедерка. 1613 день войны. В акватории Каспийского моря дроны уразили судны, которые використовывались для перевозки военных грузов из Ирана. Про это поведомил президент Украины Владимир Зеленский. Под удар трапили ракетный катер «Маланка», два подсанкционные грузовые судны, которые перевозили военные грузы помеж Ираном и Россией, а так само нафтоздобывающая платформа. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признаны политическими вязнями 863 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4733 особи. Гэтая лічба називає правоабарончы центр «Вясна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 938 політичних зняволених станом на сьогодні, з їх 127 жанчинов. Ровно 1500 дён у зняволенні Гамельчук Тарас Мачынскі. Він був осуджений за антивоєнне діяння до 10 годов позбавлення волі у калюні узмоцненого режиму. У сюжеті на правовладным канале обвинувачивался в передаче данных об размещении военной техники и руху каленов. Битва за урожай. Войсковые комиссары Городенской области вслед за коллегами из Менской накировались контролировать уборочную кампанию. Яны наведали сельскохозяйственные предприятия Городенского, Вороновского, Зельвинского, Лицкого и Берестовицкого районов. Про это поведомила пресс-служба Министерства обороны. Повод для информации ведомства, комиссары поразмовляли с керовниками и працовными коллективами господарок, выехали у Пали и ознакомились с ходой работы по уборце урожая. Как поведомляло выдание «Позерк», на селекторной нараде 21 липня Лукашенко распорядился накировывать у войска тех, кто драно працуя и порушая працовную дисциплину подчас уборочной кампании. Это люди, по воде его слов, повинны проходить короткую подрыхтовку и накировываться у войсковые подразделения, размещенные для украинской межи. Политик так само запотребовал накировывать чиновников на працу у сельгазорганизации, пригрозив за невыконание этих указаний у службы и у войску. Микроавтобус с белорусскими туристами разбился в Батуми. Два человека загинули, каля десятка отримали ранение. Как пишет местовое выдание «Аджария Таймс», микроавтобус соткнулся с легковиком. В вынику перекулился, некоторые пассажиры вылетели из него. Травмованных доставили у разные клиники Батуми. Министерство внутренних справ Грузии распачало расследование. У Варшаве в неделю пройдет развитание со Светланой Курс. Близкий до родных письменницы Сергей Лавандиевский пишет, что сгодно с волей Светланы ее тело отдадено кремации. Родные близкие сябры имели махчимость развитаться с ее напередодне. На развитание будет присутничать урна с ее прахом. Просим устрыматься от фотоздымков. Конец статы. Так само родные просить не приносить шмат кветок. Развитание отбудется 26 липня у польской столицы, а 14 у костеля Святого Александра, а 15.30 у музея Вольной Беларуси. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: На беларуска-польском помежжи у неделю 26 липня невеликая облачность, без опадков, температура по ветру у ночи плюс 14-16, у день 27-29, выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Подляски.
4: Подляски.
3: Концерт пожаданню.
4: Концерт пожаданню.
5: Вітаем сардэчна ўсіх на хвалі 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляскай. Вітаем усіх слухачоў па ўсім свеце. Усіх, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. Бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Юра Здзяшук
6: і Ганна Коменш. І у нас наперадзе цэлыя 3 гадзіны з беларускай, падляскай і украінскай музыкай і, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў, знаёмых. Тэлефануйце, калі ласка, ў студыю на нумар 654-51-51 альбо дасылайце смс-паведамленні на нумар 508-667-663, якія там прымя для вас Сергей Верамеенка.
5: Можете так само писать на нашу электронную пошту. Наш адрес концерт slimakracia.com. Працует так само наш скайп. Логин рация зазерни, коли ласка, Юрась, бо там уже у нас есть первое поведомление. Что там?
6: Так. Есть уже у скайпе поведомление от Стефана Берозы, я так разумею.
5: Поглядим уже электронную пошту спочатку, добре?
6: Так. Вот зараз. Ага, так, есть такое повиншование. Дорогой Радио Рація, з нагоди юбілея 50-годдя шлюбу на сердечніше пожаданні Валі і Толіку Гаварко з Білостоку жадають Олег і Марися Дмитрук з сім'єю. І так само просять пісеньку «Малиновий дзвон».
5: А ведаєш, «Малиновий дзвон» у нас є у нескольких версіях. Є версія така агульновідома, а є по-білоруску «Малиновий дзвон». Заспівав я її по-білоруску соліст групи гурта «Громада», калі я не помиляюся. І ось я заўсёды якби перад выбарам стаю. Ці з таким текстом, як лепш ведаюць наші слухачы, ці па-беларуску. І, ну, не ведаю нават. Давай па-беларуску паставім сёння. Правда?
6: Так, будзе найлепей.
5: Вось, таму што гэта вельмі цудоўны пераклад на беларускую мову. Слухаем «Малиновый звон», спявае Геннадзь Шэміт.

0: Коли шасті отуліть ті затихнув журбе. Я завсёды, матуля, вспоминаю тебе. И несу, як закляття, перед Богом вину, что тебе, моя мати, я покинул одну.
1: Ты мне родная самая,

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры «Радио Рация» от диджей Рики. In the mix.
1: Well, it's one for the money.